0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
11: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио

каждого человека, города и даже народа есть вещи, которые стоит сохранить и показать другим. Иногда это произведения искусства и исторические реликвии, а иногда лапша быстрого приготовления, старые железные дороги или даже то, о чем обычно предпочитают не говорить. Музейный гид «Радио Монте-Карло» открывает мир музеев, которые рассказывают удивительные и неожиданные истории о самых разных вещах и порой в необычных местах. Где экспозицию придется рассматривать в водолазном костюме? Как обычные камни превращаются в предмет целой коллекции? И почему музейными экспонатами становятся разбитые сердца, неудачные изобретения и исчезающие традиции? Слушайте в программе «Музейный гид» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дождь. Ночью и днем 14-16 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
0: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимуров, Рунг 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2, ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.

0: Альфа-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Автор». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-Банк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес поможет.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дождь. Ночью и днем 14-16 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике АСТРО. Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге 58 88 88.

0: Калуге 8 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Продавцы перестали приходить на российские маркетплейсы. С июня по август на площадке пришло на треть меньше новых селлеров, чем годом ранее. Сейчас на маркетплейсах работают порядка 850 тысяч продавцов. Эксперты связывают замедление с насыщением рынка и ростом расходов на логистику, рекламу и налоги. При этом сами маркетплейсы заявляют, что не наблюдают сокращения числа партнеров. Специалисты ожидают, что в этом году оборот российской интернет-торговли вырастет на 20% и превысит 15,5 триллионов рублей. Таиланд сократил безвизовый отдых для россиян. Теперь приезжающие из более 50 стран, в том числе из России, могут находиться в королевстве без виз до 30 дней вместо прежних 60. Срок пребывания можно один раз продлить еще на месяц. В иммиграционной службе сбор составит порядка $60. Отмечается, что туристов, которые въехали в Таиланд до 15 сентября, новые правила не затронут. Эксперты считают, что сокращение безвизового пребывания в Таиланде не станет проблемой для большинства россиян. Восстановление инвестиционной активности прогнозируют в Калужской области. В 2027 году инвестиции в основной капитал составят свыше 190 миллиардов рублей, что соответствует 101% роста к предыдущему году. Соответствующая динамика сохранится и до 2029 года. В этом году в регионе откроются 4 новых предприятия, в их числе производство медицинских изделий для диализа и крупный распределительный центр для федеральной торговой сети. В ближайшие 3 года также планируется вводить в строй порядка 4 новых производств ежегодно. Продолжается работа по привлечению резидентов на свободные площадки индустриальных парков, на территорию опережающего развития Кондрово и в особую экономическую зону Калуга.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Устали от бухгалтерии? Передайте ее нам. Полное сопровождение компании под ключ. Сэкономьте время и нервы. Звоните прямо сейчас. Телефон плюс 7-4842-90-97-97.
3: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
4: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90 97 97.
0: Радио

слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. Все краски осени, все оттенки музыки. На радио Монте-Карло.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
1: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Мы начали в Калуге. Строить дома с безопасными зелеными дворами без машин. Бережно относиться к природе. Сохранили яблоневый сад и еловую аллею. Начали строительство со стадиона. Начали обустраивать холлы так, чтобы нашим жителям было комфортно и красиво. Начали предлагать квартиры с террасами, с отдельным входом. Мы принесли из бизнес-класса новый взгляд на комфорт. Мы начали, и мы построили уже две очереди. К нам приезжают на экскурсии другие застройщики, и мы продолжаем. Мы строим третью очередь. Жилые кварталы «Острова». Приезжайте знакомиться. Оставайтесь жить. 59-59-80.
6: Застройщик ООО «ЭЦ Премиум Стройки 0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

меню. На радио Монте-Карло. Тыквенный пирог. Тыквенный пирог – классика американской кухни и непременный участник Дня Благодарения. Таким его знали на протяжении столетий, пока не появился Гарри Поттер. Тогда у традиционного осеннего десерта возникла еще одна, теперь уже волшебная ассоциация. В книгах и фильмах о Гарри Поттере тыква вообще встречается постоянно. Тыквенный пирог подают в Хогвартсе во время праздничных пиров, в том числе на торжестве в честь начала учебного года. А небольшие пирожки с тыквенной начинкой Гарри впервые покупает еще по дороге в школу из тележки со сладостями в Хогвартс-экспрессе. Со временем они стали настолько узнаваемой частью волшебной кухни, что официальный сайт Гарри Поттера включает их в число характерных угощений этого мира. Вообще история тыквенной выпечки началась задолго до Хогвартса. Тыкву в Северной Америке выращивали коренные народы еще до появления европейских поселенцев. Колонисты быстро оценили новый для себя продукт и включили его в рацион, хотя первые варианты будущего пирога совсем не походили на современный десерт. Тыкву, например, могли запекать целиком, наполняя молоком, медом и специями. Рецепты, более похожие на привычный нам пирог, стали появляться в европейских и американских кулинарных книгах 17-18 веков. Во Франции отваренную в молоке тыкву помещали в тесто. В Англии ее сочетали с яблоками, сахаром и пряностями. Постепенно сформировался знакомый вариант открытого пирога. Начинку готовят из тыквенного пюре, яиц, сливок и сахара, добавляя корицу, мускатный орех, имбирь, а иногда и гвоздику. После выхода книг и фильмов поклонники Гарри Поттера принялись осваивать тыквенную выпечку уже на своих магловских кухнях. Особенно популярными стали те самые маленькие пирожки из Хогвартс-экспресса. В интернете появились десятки рецептов. Их готовят для тематических вечеринок и домашних киномарафонов. Канонического рецепта Джоан Роулинг не оставила, поэтому простор для фантазии большой. Начинку делают сладкой или соленой, добавляют корицу, имбирь, гвоздику и мускатный орех, а потом с жаром спорят о том, какими пирожки могли бы быть на самом деле. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен.

0: А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Ой. Это у меня в глазах двоится.
4: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
5: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
6: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
17: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
0: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
12: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Полоцк, деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дождь. Ночью и днем 14-16 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Corse Group. Зерновая 17.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра 8-48-42-40-27-18.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
6: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге 58-88-88.
7: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Калуге 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Президент Сербии анонсировал свою отставку. Александр Вучич заявил, что уйдет с поста 27 сентября. Ранее он говорил, что покинет пост 25 или 26 числа после возвращения с Генассамблеи ООН. Полномочия Вучича должны были закончиться будущей весной. В начале сентября он распустил парламент Сербии, что необходимо для проведения досрочных выборов. Решение об их проведении принято на фоне студенческих протестов, главным требованием которых были внеочередные выборы. За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 аварий со средствами индивидуальной мобильности. Это на 37% больше, чем годом ранее. Как сообщили в госавтоинспекции, больше всего аварий в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Аварийность с электросамокатами росла с 2018 года 8 лет подряд, однако в 2025 году динамика пошла на спад. Эксперты связывали это со штрафами кикшеринговых операторов, обязательной верификацией пользователей, камерами фиксации нарушений. Теперь тенденция развернулась, рост начался еще в апреле, а сейчас темпы ускорились. Темпы строительства в Калужской области в ближайшее время сильно не вырастут. В прогнозе социально-экономического развития отмечается, что сдерживающее влияние на отрасль оказывает низкая инвестиционная активность застройщиков и удорожание проектного финансирования. В условиях дорогих кредитов компании пересматривают графики запуска новых проектов и строительства коммерческой недвижимости. Вместе с тем, потребность в жилье, объектах социальной и инженерной инфраструктуры сохраняется. В будущем году планируется строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Обнинске и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Козельске. В 2028 году в планах завершить строительство больничных корпусов в Козельске и Людиново. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.

0: Реклама. Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Stealth, Хайсан, Аодес. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
1: Мы начали в Калуге. Строить дома с безопасными зелеными дворами без машин. Бережно относиться к природе. Сохранили яблоневый сад и еловую аллею. Начали строительство со стадиона. Начали обустраивать холлы так, чтобы нашим жителям было комфортно и красиво. Начали предлагать квартиры с террасами с отдельным входом. Мы принесли из бизнес-класса новый взгляд на комфорт. Мы начали, и мы построили уже две очереди. К нам приезжают на экскурсии другие застройщики, и мы продолжаем. Мы строим третью очередь. Жилые кварталы Острова. Приезжайте знакомиться. Оставайтесь жить. 59-59-80.
2: Застройщик ООО «СЗ Премиум Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вторую пачку кешью «Семушка» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449.99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на globus.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете радио

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.

0: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза в Комбанк. Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
15: Да никаких.
14: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
15: Перевожу.
14: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
15: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
14: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
16: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
17: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
18: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
19: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
20: Капсикам.
19: Маме скрутила шею весной.
20: Капсикам.
19: Плечо поднывает у сына порой.
20: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
19: Капсикам. И боль на удалении.
20: Капсикам. Моя сила в движении.
21: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.
23: Неделя с группой «Биджиз» на «Радио Монте-Карло». «Stayin' Alive».
24: Своим появлением песня «Stayin' Alive» обязана фильму «Лихорадка субботнего вечера». За саундтрек картины отвечал продюсер Роберт Стигвуд, который по совместительству был менеджером Bee Gees. Изначально в фильме планировали использовать музыку других исполнителей, в том числе Стиви Уандера. Однако с получением прав возникли сложности. Тогда Стигвуд обратился к Bee Gees с просьбой срочно написать для картины новые песни. Пару дней спустя группа представила продюсеру настоящий шедевр под названием «Stayin' Alive». «Лихорадка субботнего вечера» вышла на экраны в 1977 году, а альбом с музыкой из фильма стал одним из самых продаваемых саундтреков в истории.
23: Bee Gees. «Stayin' Alive».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредита. Кредитование от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк». 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дождь. Ночью и днем 14-16 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике Астро. Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте Калуга 21. Первый век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге 58 88 88.

0: Калуге 10 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В России впервые заработали коммерческие сети связи пятого поколения. Пока сервисы 5G доступны в 16 городах, в том числе Москве, Петербурге и Екатеринбурге. До конца года доступ к 5G получат жители еще 50 городов страны. Сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android, однако доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple. Правила замены электросчетчиков изменятся с января будущего года. Срок сократится вдвое, с 6 до 3 месяцев. Речь идет о случаях, когда прибор учета отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации. Если энергокомпания нарушает установленный срок, то платить за свет можно с понижающим коэффициентом, отмечают специалисты. Репетиторы пожаловались на блокировки на профи.ру. Платформа банит специалистов без объяснения причин и без возможности восстановления доступа. Некоторые репетиторы утверждают, что работали через сервис несколько лет и не получали жалоб. Пользователи предположили, что блокировки может проводить искусственный интеллект, принимающий шаблонные ответы за подозрительную активность. В профи.ру это опровергли. Там заявили, что массовых блокировок нет, искусственный интеллект к таким решениям не причастен, а каждый аккаунт ограничивают по конкретным основаниям в соответствии с правилами сервиса. Вакцина от гриппа поступит в медучреждение Калужской области в конце сентября. Прививочная кампания против вируса стартовала в начале месяца, но прививать калужан начнут не ранее 25 сентября. Как рассказали в областном Минздраве, как только препараты поступят на региональный склад, они будут оперативно переданы в медучреждение. Напомню, согласно плану, в нашем регионе планируется вакцинировать 60% населения, в том числе привить необходимо не менее 3/4 граждан, входящих в группы риска.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Устали от бухгалтерии? Передайте ее нам. Полное сопровождение компании под ключ. Сэкономьте время и нервы. Звоните прямо сейчас. Телефон +7 4842 90 97 97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90 97 97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дождь, ночью и днем 14-16 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Петербурге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. У россиян выросли шансы вернуть замороженные в Европе активы. Как пишут «Известия», Госсовет Бельгии отменил отказ по одному из дел о разблокировке активов российского инвестора. Суд решил, что казначейство страны не имело полномочий принимать такое решение. Юристы полагают, что это может повлиять и на другие похожие дела россиян, чьи средства заблокированы в европейском депозитарии Евроклир. Однако быстро вернуть деньги не получится. Судебный процесс может занять около 2 лет, а после получения разрешения потребуется провести активы через европейскую финансовую инфраструктуру с учетом действующих санкций. В России с 2024 года по сентябрь текущего число многодетных семей выросло на 16%. Об этом сообщили в Минтруда. За указанный период показатель вырос с 2,5 миллионов до 3 миллионов 50 тысяч семей. Этому поспособствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении жилищных вопросов. По абсолютному числу многодетных семей устойчиво лидируют Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа. Первый этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Калужской области. Он продлится до конца октября и охватит учеников с 4 по 11 классы. Олимпиада проводится по 24 предметам и включает 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В прошлом учебном году в школьном этапе участвовали около 10 тысяч школьников региона, а 10 ребят стали победителями и призерами заключительного этапа. Достижения на финальном этапе Всероссийской олимпиады дают право поступать в ведущие вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Аселегент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
13: Все краски осени, все оттенки музыки на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL плюс ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дождь. Ночью и днем 14-16 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Все краски осени, все оттенки музыки на радио

Калуге полдень. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы начали в Калуге строить дома с безопасными зелеными дворами без машин. Бережно относиться к природе. Сохранили яблоневый сад и еловую аллею. Начали строительство со стадиона. Начали обустраивать холлы так, чтобы нашим жителям было комфортно и красиво. Начали предлагать квартиры с террасами, с отдельным входом. Мы принесли из бизнес-класса новый взгляд на комфорт. Мы начали, и мы построили уже две очереди. К нам приезжают на экскурсии другие застройщики, и мы продолжаем. Мы строим третью очередь. Жилые кварталы «Острова». Приезжайте знакомиться. Оставайтесь жить. 59-59-80.
2: Застройщик ООО «ТСЦ Премиум Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер южный до 6 метров в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дождь, ночью и днем 14-16 градусов тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» – это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

«Диалоги. Час дня». Радио «Монте-Карло».

0: каждого человека, города и даже народа есть вещи, которые стоит сохранить и показать другим. Иногда это произведения искусства и исторические реликвии, а иногда лапша быстрого приготовления, старые железные дороги или даже то, о чем обычно предпочитают не говорить. Музейный гид «Радио Монте-Карло» открывает мир музеев, которые рассказывают удивительные и неожиданные истории о самых разных вещах и порой в необычных местах. Где экспозицию придется рассматривать в водолазном костюме? Как обычные камни превращаются в предмет целой коллекции? И почему музейными экспонатами становятся разбитые сердца, неудачные изобретения и исчезающие традиции? Слушайте в программе «Музейный гид» на радио Монте-Карло.
1: Реклама. Мы начали в Калуге. Строить дома с безопасными зелеными дворами без машин. Бережно относиться к природе. Сохранили яблоневый сад и еловую аллею. Начали строительство со стадиона. Начали обустраивать холлы так, чтобы нашим жителям было комфортно и красиво. Начали предлагать квартиры с террасами, с отдельным входом. Мы принесли из бизнес-класса новый взгляд на комфорт. Мы начали, и мы построили уже две очереди. К нам приезжают на экскурсии другие застройщики, и мы продолжаем. Мы строим третью очередь. Жилые кварталы «Острова». Приезжайте знакомиться. Оставайтесь жить. 59-59-80.
2: Застройщик ООО «СЦ Премиум Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
6: Вы слушаете...

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Макс-фактор.
1: Многие знаменитые изобретения и всемирно известные имена имеют российские корни. Одно из них знакомо миллионам женщин по надписи на косметике «Макс-фактор». А началась история знаменитой марки с Максимилиана Факторовича, выходца из Российской империи. Будущий Макс-фактор появился на свет неподалеку от польского города Лодзь. Семья жила небогато. Мать рано умерла, поэтому Максимилиан с детства помогал отцу содержать многочисленных детей. Сначала мальчик продавал сладости в театре. Затем был помощником аптекаря и дантиста, а позже начал осваивать изготовление париков и косметики. При этом не забывал и учиться. Уже в 15 лет Максимилиан хорошо разбирался в химии и физиологии. Со временем Факторович перебрался в Рязань, где открыл небольшую лавку. В ней он продавал собственные кремы, румяна, парфюмерию и парики. По легенде, его продукцией заинтересовались артисты, гастролировавшие труппы, благодаря чему талантливый мастер оказался в Петербурге и начал работать с представителями императорского двора. С этим периодом связана и одна из самых красивых легенд его биографии. Якобы Факторович настолько хорошо обслуживал царскую семью, что ему практически запретили покидать Россию, и ради эмиграции пришлось разыграть болезнь. В действительности обстоятельства его отъезда известны не столь достоверно. Так или иначе, в начале 20 века Максимилиан получил возможность выехать за границу, а затем вместе с семьей перебрался в Соединенные Штаты. Первую попытку начать дело в Америке трудно назвать удачной. Фактор продавал кремы и румяна на всемирной выставке в Сент-Луисе, но нечистый на руку партнер скрылся со всей выручкой. Пришлось начинать заново. А в 1908 году Макс перебрался в Лос-Анджелес и оказался в нужном месте в идеальное время. Рядом стремительно росла новая киноиндустрия. Фактор сразу заметил проблему, которую Голливуд еще только учился решать. Тяжелый театральный грим хорошо смотрелся со сцены, но камера превращала лица актеров в неподвижные маски. В 1914 году Макс создал специальный грим для кино, более легкий, пластичный и наносившийся тонким слоем. Он выпускался в 12 оттенках, чтобы подобрать разным актерам подходящий тон кожи. Вскоре через руки Фактора проходили крупнейшие звезды Голливуда. Он не просто гримировал актрис, а вместе с кинематографом создавал новый идеал внешности. Именно Максу Фактору приписывают популяризацию термина «мейкап». Косметика переставала быть принадлежностью театральной сцены и постепенно становилась частью обычной женской жизни. Его компания выпускала помады, пудру, тушь и другие средства, прежде создававшиеся только для кино. Макс Фактор умер в 1938 году, успев увидеть, как маленькое дело иммигранта превратилось в косметическую империю. Его сыновья продолжили семейный бизнес, а фамилия Факторович в сокращенном американском варианте навсегда прославила выходца из Российской империи.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система

0: международных расчетов АСИ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСИ-Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asi-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расширяет, шифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
5: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Corse Group. Зерновая 17.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Все краски осени, все оттенки музыки на радио Монте-Карло.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантия лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
12: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
13: Кэш-можен.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио «Монте-Карло».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Кошмар.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
2: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540. «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» – это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель среди...

0: возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
2: Неделя с группой «Биджиз» на «Радио Монте-Карло».
3: Immortality.
4: Первую группу «Братья Гип» создали еще детьми в Англии. Она называлась «The Rattlesnakes» — «Гремучие змеи». В 1957 году юные музыканты собирались выступить в местном кинотеатре под фонограмму, но по дороге пластинка с записью разбилась. Отменять номер не стали, пришлось петь вживую. Публика приняла выступление настолько тепло, что братья продолжили заниматься музыкой уже гораздо серьезней.
2: Биджиз. Immortality.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Радио Монте-Карло.

меню. На радио Монте-Карло. Тыквенный пирог. Тыквенный пирог – классика американской кухни и непременный участник Дня Благодарения. Таким его знали на протяжении столетий, пока не появился Гарри Поттер. Тогда у традиционного осеннего десерта возникла еще одна, теперь уже волшебная ассоциация. В книгах и фильмах о Гарри Поттере тыква вообще встречается постоянно. Тыквенный пирог подают в Хогвартсе во время праздничных пиров, в том числе на торжестве в честь начала учебного года. А небольшие пирожки с тыквенной начинкой Гарри впервые покупает еще по дороге в школу из тележки со сладостями в Хогвартс-экспрессе. Со временем они стали настолько узнаваемой частью волшебной кухни, что официальный сайт Гарри Поттера включает их в число характерных угощений этого мира. Вообще история тыквенной выпечки началась задолго до Хогвартса. Тыкву в Северной Америке выращивали коренные народы еще до появления европейских поселенцев. Колонисты быстро оценили новый для себя продукт и включили его в рацион, хотя первые варианты будущего пирога совсем не походили на современный десерт. Тыкву, например, могли запекать целиком, наполняя молоком, медом и специями. Рецепты, более похожие на привычный нам пирог, стали появляться в европейских и американских кулинарных книгах 17-18 веков. Во Франции отваренную в молоке тыкву помещали в тесто. В Англии ее сочетали с яблоками, сахаром и пряностями. Постепенно сформировался знакомый вариант открытого пирога. Начинку готовят из тыквенного пюре, яиц, сливок и сахара, добавляя корицу, мускатный орех, имбирь, а иногда и гвоздику. После выхода книг и фильмов поклонники Гарри Поттера принялись осваивать тыквенную выпечку уже на своих магловских кухнях. Особенно популярными стали те самые маленькие пирожки из Хогвартс-экспресса. В интернете появились десятки рецептов, их готовят для тематических вечеринок и домашних киномарафонов. Канонического рецепта Джоан Роулинг не оставила, поэтому простор для фантазии большой. Начинку делают сладкой или соленой, добавляют корицу, имбирь, гвоздику и мускатный орех, а потом с жаром спорят о том, какими пирожки могли бы быть на самом деле. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга».

0: 03-21. Паусгабан. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99. Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете

0: 17 часов. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Президент Сербии анонсировал свою отставку. Александр Вучич заявил, что уйдет с поста 27 сентября. Ранее он говорил, что покинет пост 25 или 26 числа после возвращения с Генассамблеи ООН. Полномочия Вучича должны были закончиться будущей весной. В начале сентября он распустил парламент Сербии, что необходимо для проведения досрочных выборов. Решение об их проведении принято на фоне студенческих протестов, главным требованием которых были внеочередные выборы. За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 аварий со средствами индивидуальной мобильности. Это на 37% больше, чем годом ранее. Как сообщили в госавтоинспекции, больше всего аварий в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Аварийность с электросамокатами росла с 2018 года 8 лет подряд, однако в 2025 году динамика пошла на спад. Эксперты связывали это со штрафами кикшеринговых операторов, обязательной верификацией пользователей, камерами фиксации нарушений. Теперь тенденция развернулась, рост начался еще в апреле, сейчас темпы ускорились. Темпы строительства в Калужской области в ближайшее время сильно не вырастут. В прогнозе социально-экономического развития отмечается, что сдерживающее влияние на отрасль оказывает низкая инвестиционная активность застройщиков и удорожание проектного финансирования. В условиях дорогих кредитов компании пересматривают графики запуска новых проектов и строительства коммерческой недвижимости. Вместе с тем, потребность в жилье, объектах социальной и инженерной инфраструктуры сохраняется. В будущем году планируется строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Обнинске и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Козельске. В 2028 году в планах завершить строительство больничных корпусов в Козельске и Людиново.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Радио.

0: Реклама.
1: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 999,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте порядка и получения на globus.ru.
4: Мы начали в Калуге. Строить дома с безопасными зелеными дворами без машин. Бережно относиться к природе. Сохранили яблоневый сад и еловую аллею. Начали строительство со стадиона. Начали обустраивать холлы так, чтобы нашим жителям было комфортно и красиво. Начали предлагать квартиры с террасами с отдельным входом. Мы принесли из бизнес-класса новый взгляд на комфорт. Мы начали, и мы построили уже две очереди. К нам приезжают на экскурсии другие застройщики, и мы продолжаем. Мы строим третью очередь. Жилые кварталы «Острова». Приезжайте знакомиться. Оставайтесь жить. 59-59-80.
5: Застройщик ООО «СЗ Премиум Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте». Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акции действуют с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/+.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение.

0: При комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама. «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» – это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет, компенсация за питание. Иногородним компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге 58-88-88.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Продавцы перестали приходить на российские маркетплейсы. С июня по август на площадке пришло на треть меньше новых селлеров, чем годом ранее. Сейчас на маркетплейсах работают порядка 850 тысяч продавцов. Эксперты связывают замедление с насыщением рынка и ростом расходов на логистику, рекламу и налоги. При этом сами маркетплейсы заявляют, что не наблюдают сокращения числа партнеров. Специалисты ожидают, что в этом году оборот российской интернет-торговли вырастет на 20% и превысит 15,5 триллионов рублей. Таиланд сократил безвизовый отдых для россиян. Теперь приезжающие из более 50 стран, в том числе из России, могут находиться в королевстве без виз до 30 дней вместо прежних 60. Срок пребывания можно один раз продлить еще на месяц. В иммиграционной службе сбор составит порядка $60. Отмечается, что туристов, которые въехали в Таиланд до 15 сентября, новые правила не затронут. Эксперты считают, что сокращение безвизового пребывания в Таиланде не станет проблемой для большинства россиян. Восстановление инвестиционной активности прогнозируют в Калужской области. В 2027 году инвестиции в основной капитал составят свыше 190 миллиардов рублей, что соответствует 101% роста к предыдущему году. Соответствующая динамика сохранится и до 2029 года. В этом году в регионе откроются 4 новых предприятия, в их числе производство медицинских изделий для диализа и крупный распределительный центр для федеральной торговой сети. В ближайшие 3 года также планируется вводить в строй порядка 4 новых производств ежегодно. Продолжается работа по привлечению резидентов на свободные площадки индустриальных парков, на территорию опережающего развития Кондрово и в особую экономическую зону Калуга.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Устали от бухгалтерии? Передайте ее нам. Полное сопровождение компании под ключ. Сэкономьте время и нервы. Звоните прямо сейчас. Телефон +7 4842 90 97 97.
3: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
4: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90 97 97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Скоро свадьба? Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
2: Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
3: Вторую воду, Шишкин лес, ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а берут две. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
6: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Мы начали в Калуге строить дома с безопасными зелеными дворами без машин. Бережно относиться к природе. Сохранили яблоневый сад и еловую аллею. Начали строительство со стадиона. Начали обустраивать холлы так, чтобы нашим жителям было комфортно и красиво. Начали предлагать квартиры с террасами с отдельным входом. Мы принесли из бизнес-класса новый взгляд на комфорт. Мы начали, и мы построили уже две очереди. К нам приезжают на экскурсии другие застройщики, и мы продолжаем. Мы строим третью очередь. Жилые кварталы «Острова». Приезжайте знакомиться. Оставайтесь жить. 59-59-80.
8: Застройщик ООО «СЦ Премиум Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
10: Вы слушаете «Радио».

Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Луи Кротонг. В ноябре каждого года во время 12-го полнолуния жители Таиланда проводят праздник под названием Луи Кротонг. Эта традиция берет свое начало еще в средних веках. История гласит, что супруга короля Ли Тая на одном из мероприятий соорудила огромную чашу из листьев банана и стеблей бамбука, выложила ее нарезанными фруктами и спустила на воду. Таким образом, она благодарила воду за жизнь на земле. В наши дни большинство жителей острова готовят собственные кротонги разных форм и размеров. Самые необычные выставляются в оживленных местах и ждут своего часа. Когда солнце садится, люди выходят на берег и спускают свои лодки на воду. В ноябре на острове заканчивается сезон дождей, так что местные реки оказываются переполненными, и сильные течения быстро уносят кротонги вдаль. Многие тайцы кладут в лодку локон собственных волос, отправляя тем самым свои проблемы и неудачи вместе с ней. Также существует поверье, что кротонги способны соединять сердца влюбленных и в следующей жизни. Так что лодки принято спускать на воду парами. Остров в эту ночь озаряется миллионами огней. Его жители запускают фейерверки, зажигают свечи и отправляют в небо знаменитые на весь мир фонари из папиросной бумаги. Загадывая желание, люди держатся за руки и поют специальную праздничную песню, исполняемую в этот день по всей стране. Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
3: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Stealth, Хайсан, Аодос. Хищные багги. Мощные снегоходы. Эндуро. Кроссовые дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» – это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни – «Аврора», Московская 334.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. У россиян выросли шансы вернуть замороженные в Европе активы. Как пишут «Известия», Госсовет Бельгии отменил отказ по одному из дел о разблокировке активов российского инвестора. Суд решил, что казначейство страны не имело полномочий принимать такое решение. Юристы полагают, что это может повлиять и на другие похожие дела россиян, чьи средства заблокированы в европейском депозитарии Евроклир. Однако быстро вернуть деньги не получится. Судебный процесс может занять около 2 лет, а после получения разрешения потребуется провести активы через европейскую финансовую инфраструктуру с учетом действующих санкций. В России с 2024 года по сентябрь текущего число многодетных семей выросло на 16%. Об этом сообщили в Минтруда. За указанный период показатель вырос с 2,5 миллионов до 3 миллионов 50 тысяч семей. Этому поспособствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении жилищных вопросов. По абсолютному числу многодетных семей устойчиво лидируют Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа. Первый этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Калужской области. Он продлится до конца октября и охватит учеников с 4 по 11 классы. Олимпиада проводится по 24 предметам и включает 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В прошлом учебном году в школьном этапе участвовали около 10 тысяч школьников региона, а 10 ребят стали победителями и призерами заключительного этапа. Достижения на финальном этапе Всероссийской олимпиады дают право поступать в ведущие вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.

безупречный вкус в музыке. У каждого человека, города и даже народа есть вещи, которые стоит сохранить и показать другим. Иногда это произведения искусства и исторические реликвии, а иногда лапша быстрого приготовления, старые железные дороги или даже то, о чем обычно предпочитают не говорить. Музейный гид «Радио Монте-Карло» открывает мир музеев, которые рассказывают удивительные и неожиданные истории о самых разных вещах и порой в необычных местах. Где экспозицию придется рассматривать в водолазном костюме? Как обычные камни превращаются в предмет целой коллекции? И почему музейными экспонатами становятся разбитые сердца, неудачные изобретения и исчезающие традиции? Слушайте в программе «Музейный гид» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы начали в Калуге строить дома с безопасными зелеными дворами без машин. Бережно относиться к природе. Сохранили яблоневый сад и еловую аллею. Начали строительство со стадиона. Начали обустраивать холлы так, чтобы нашим жителям было комфортно и красиво. Начали предлагать квартиры с террасами, с отдельным входом. Мы принесли из бизнес-класса новый взгляд на комфорт. Мы начали, и мы построили уже две очереди. К нам приезжают на экскурсии другие застройщики, и мы продолжаем. Мы строим третью очередь. Жилые кварталы «Острова». Приезжайте знакомиться. Оставайтесь жить. 59-59-80.
2: Застройщик ООО «СЗ Премиум Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539.99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
6: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
8: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2020. 6-го года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр

0: «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Неделя с группой Биджис на радио Монте-Карло.
1: How deep is your love?
2: Братья Гибб написали сотни песен, но далеко не все из них исполняли сами. Их композиции становились хитами в исполнении Энди Гибба, Ивон Эллиман, Фрэнки Валли, Барбара Стрейзанд, Дайан Уорвик, Кенни Роджерса и Долли Партон. В общей сложности песни братьев записывали более

0: 2500 артистов, а некоторые композиции получили десятки и даже сотни кавер-версий. Одной из самых часто исполняемых стала «How Deep Is Your Love». Ее записывали артисты самых разных жанров и поколений.
1: Bee Gees. «How Deep Is Your Love».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио Монте-Карло.

0: «Психология» в 8 часов вечера. Новости на радио «Монте-Карло».
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В России впервые заработали коммерческие сети связи пятого поколения. Пока сервисы 5G доступны в 16 городах, в том числе Москве, Петербурге и Екатеринбурге. До конца года доступ к 5G получат жители еще 50 городов страны. Сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android, однако доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple. Правила замены электросчетчиков изменятся с января будущего года. Срок сократится вдвое, с 6 до 3 месяцев. Речь идет о случаях, когда прибор учета отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации. Если энергокомпания нарушает установленный срок, то платить за свет можно с понижающим коэффициентом, отмечают специалисты. Репетиторы пожаловались на блокировки на Профи.ру. Платформа банит специалистов без объяснения причин и без возможности восстановления доступа. Некоторые репетиторы утверждают, что работали через сервис несколько лет и не получали жалоб. Пользователи предположили, что блокировки может проводить искусственный интеллект, принимающий шаблонные ответы за подозрительную активность. В Профи.ру это опровергли. Там заявили, что массовых блокировок нет, искусственный интеллект к таким решениям не причастен, а каждый аккаунт ограничивают по конкретным основаниям в соответствии с правилами сервиса. Вакцина от гриппа поступит в медучреждение Калужской области в конце сентября. Прививочная кампания против вируса стартовала в начале месяца, но прививать калужан начнут не ранее 25 сентября. Как рассказали в областном Минздраве, как только препараты поступят на региональный склад, они будут оперативно переданы в медучреждение. Напомню, согласно плану, в нашем регионе планируется вакцинировать 60% населения, в том числе привить необходимо не менее 3/4 граждан, входящих в группы риска.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Устали от бухгалтерии? Передайте ее нам. Полное сопровождение компании под ключ. Сэкономьте время и нервы. Звоните прямо сейчас. Телефон +7 4842 90 97 97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в Центр бухгалтерского юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90 97 97.
0: Радио.

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Особо важные персоны на радио «Монте-Карло».
1: «Макс Фактор».
2: Многие знаменитые изобретения и всемирно известные имена имеют российские корни. Одно из них знакомо миллионам женщин по надписи на косметике «Макс Фактор». А началась история знаменитой марки с Максимилиана Факторовича, выходца из Российской империи. Будущий «Макс Фактор» появился на свет неподалеку от польского города Лодзь. Семья жила небогато. Мать рано умерла, поэтому Максимилиан с детства помогал отцу содержать многочисленных детей. Сначала мальчик продавал сладости в театре. Затем был помощником аптекаря и дантиста, а позже начал осваивать изготовление париков и косметики. При этом не забывал и учиться. Уже в 15 лет Максимилиан хорошо разбирался в химии и физиологии. Со временем Факторович перебрался в Рязань, где открыл небольшую лавку. В ней он продавал собственные кремы, румяна, парфюмерию и парики. По легенде, его продукцией заинтересовались артисты гастролировавшей труппы, благодаря чему талантливый мастер оказался в Петербурге и начал работать с представителями императорского двора. С этим периодом связана и одна из самых красивых легенд его биографии. Якобы Факторович настолько хорошо обслуживал царскую семью, что ему практически запретили покидать Россию, и ради эмиграции пришлось разыграть болезнь. В действительности обстоятельства его отъезда известны не столь достоверно. Так или иначе, в начале 20 века Максимилиан получил возможность выехать за границу, а затем вместе с семьей перебрался в Соединенные Штаты. Первую попытку начать дело в Америке трудно назвать удачной. Фактор продавал кремы и румяна на всемирной выставке в Сент-Луисе, но нечистый на руку партнер скрылся со всей выручкой. Пришлось начинать заново. А в 1908 году Макс перебрался в Лос-Анджелес и оказался в нужном месте в идеальное время. Рядом стремительно росла новая киноиндустрия. Фактор сразу заметил проблему, которую Голливуд еще только учился решать. Тяжелый театральный грим хорошо смотрелся со сцены, но камера превращала лица актеров в неподвижные маски. В 1914 году Макс создал специальный грим для кино, более легкий, пластичный и наносившийся тонким слоем. Он выпускался в 12 оттенках, чтобы подобрать разным актерам подходящий тон кожи. Вскоре через руки Фактора проходили крупнейшие звезды Голливуда. Он не просто гримировал актрис, а вместе с кинематографом создавал новый идеал внешности. Именно Максу Фактору приписывают популяризацию термина «мейкап». Косметика переставала быть принадлежностью театральной сцены и постепенно становилась частью обычной женской жизни. Его компания выпускала помады, пудру, тушь и другие средства, прежде создававшиеся только для кино. Макс Фактор умер в 1938 году, успев увидеть, как маленькое дело иммигранта превратилось в косметическую империю. Его сыновья продолжили семейный бизнес, а фамилия Факторович в сокращенном американском варианте навсегда прославила выходца из Российской империи.
1: Особо важные персоны на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-7799.
10: Вы слушаете

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: «Время джаза» на радио «Монте-Карло». Цитаты.
1: Джаз – это скорее психологический настрой, чем музыкальный стиль. Он использует определенный умственный процесс, выраженный спонтанно через какой-то музыкальный инструмент. Моя задача – продлить этот процесс. Билл Эванс.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+. Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5%.

0: клиентов бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключаемся. Включите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южных направлений 3-5 метров в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов и днем до плюс 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Конечно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете?

0: Реклама.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Ее имя было как вспышка молнии. Твиги.
2: Твиги.
3: Твиги.
4: Твиги.
5: Фильм о супермодели, которая навсегда изменила мир моды. Пол Маккартни, Дастин Хоффман и Сиена Миллер. В фильме «Твигги». В кино с 24 сентября. 18+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио